Ночи луда, мы с мне на посада, продыме месяца я излазим с нём. Цельные цепели и белая кошуля, опасно играй со девойком том. Ерунда, жели гужве, луде забаве, и так уволи ночи, драгу камене, с вас светла града.